0: Азербайджан могут оспорить решение ЮНЕСКО признать лаваш.
1: Armenia aviangerutyunə nəvaçumə nor horizontnər. Dubai, London, Tbilisi, Voronezh, Astrakhan, Saratov. Nor kanonavor chvertnər, nor serendi.